Exactly, I need now what that key is. Если непонятно, нами без клятва.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. В числе лучших проекты «Территория комфорта», «Академия пилотов дронов», «Учиться

0: жить по-взрослому. Это лишь часть задумок, которые будут воплощены в жизнь благодаря поддержке Евраза. Две родительские семьи из Нижнего Тагила претендуют на медаль ордена «Родительская слава». Документы на вручение уже направлены на рассмотрение комиссии при президенте России по государственным наградам. Речь идет о семьях Исаковых и Стуковых. Обе семьи связаны с Уралвагонзаводом. Именно профсоюз предприятия выступил с инициативой представить их к государственной награде. Кандидатуры прошли несколько этапов согласования. На Гальянке выросло число аварий на теплосетях. Об этом ресурсники сообщили депутатам и чиновникам Надомской комиссии по ЖКХ. Протечек при опрессовках в этом году было выявлено на 40% больше прошлогодних показателей, рассказали в теплоснабжающей организации «Регионгазинвест». Системе отопления и горячего водоснабжения на Гальянке 42 года при заявленном ресурсе в 25 лет. Собственных средств на замену сетей ресурсникам не хватает. Усугубляет ситуацию коммунальные долги тагильчан за отопление и горячую воду. Продукты питания в Свердловской области в среднем стали дешевле, пишет информагентство «Все новости». По данным Свердловскстата, снизилась стоимость сезонных овощей, помидоров, огурцов и сладкого перца. Немного дешевле стали бананы, чеснок и свежие грибы. В то же время заметно выросли цены на свеклу, лимон, репчатый лук и свежую капусту. Среди непродовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на тушь для ресниц, батарейки и металлочерепицу. Самый существенный рост в мае показал сектор госуслуг. Лидером по подорожанию стали поездки на Черноморское побережье России. Их стоимость выросла сразу на 44%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно. Умеренный восточный ветер. Температура утром 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25. Днем и вечером возможен дождь.

0: утро.
1: Доброе утро.
0: Доброго понедельника.
1: Прекрасного, это 22 июня.
0: Всем привет.
1: Всем привет. Это утреннее шоу на Карадио, с вами Алина Геринг и Александр Данилов.
0: Мы уже проснулись и предлагаем вам тоже просыпаться.
1: Да, мы давно не обращались к приметам.
0: А, правда.
1: Ну, давненько.
0: Да, давненько.
1: Вот, хотелось бы напомнить и вообще, в принципе, рассказать, что можно, а что нельзя делать сегодня в понедельник. Мне вот, например, понравилось, чтобы привлечь удачу, обязательно надевать одежду оранжевых и желтых оттенков. Поэтому, да, друзья, если вы сейчас собираетесь на работу или на учебу, или еще куда-нибудь, пора доставать из гардероба оранжевые, желтую одежду.
0: Слушай, а мы с тобой, помнишь, как-то на какой-то прошлой или позапрошлой неделе разговаривали, что в тренде сейчас вот такие вот цвета вот типа розового,
1: фиолетового, да. Но есть... сегодня желтый и оранжевый. Сегодня желтый и оранжевый наши цвета. Ну и нужно проводить уборку, освободить место для всего нового. Потому что вчера, кстати, был день летнего солнцестояния.
0: А, он считается с 21 на 22, да?
1: Я не знаю, как он считается, но 21 считается, что день солнцестояния. Угу. Вот, загадывали желания, так. Потому что считается, что этот день очень мощный, сильный в году. Вот. Летом.
0: Желание надо было днем загадывать или ночью?
1: Ну, я уже вечером загадала.
0: Да, у меня тоже были какие-то желания ночью.
1: Вот, но если вы не успели, вот, пожалуйста, вам лайфхак. Одеть яркую одежду и выбросить хлам из дома. Ну, а что нельзя? Ссориться, ругаться, выяснять отношения, естественно. Долго смотреть в зеркало. Не нужно сегодня.
0: А, ну, то есть, если оранжевую одежду одеваешь, то не так уж сильно и долго прихорашиваться.
1: Да, да, да.
0: Нацепил футболочку
1: и быстренько, да, быстренько убежал. Mm. Вот как-то так.
0: Слушай, ну хорошие лайфхаки, да. Берем на вооружение, собираемся, просыпаемся. Ну, а далее музыка, Минелли, а еще руки вверх будут. Все это в ближайшие минуты здесь, на Эко-волне.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
3: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Настасья поет Леоне. Да, иногда так хочется остаться в выходных.
1: А да, они так быстро всегда проходят.
0: Да, и неделя начинается, и так не хочется бывает в нее входить.
1: Или остаться в теплой кровати, когда будильник звонит.
0: Ой, я сегодня проснулся тоже, у меня собака забежала, под одеяло легла. Я уже встал, хожу уже по квартире, навожу порядок, просыпаюсь, прибираюсь. А она лежит под одеялом, не под одеяло, голову на подушку положила.
1: И нос, смотрит на тебя,
0: и
1: да?
0: И смотрит такая, что? Зачем?
1: Давай, нет, она смотрит и говорит, иди.
0: Иди, я еще полежу, я еще посплю. У меня график, это ты в 5 утра вставай, а я еще подремлю.
1: Вот так.
0: Вот так, да, братья наши меньшие.
1: Кстати, про братьев наших меньших я тут тоже новость нашла. Россияне массово ездят во Вьетнам. Знаешь, на что?
0: Так, что
1: на
0: такое?
1: На гуситерапию.
0: О, боже мой, это что такое? Они там что-то с гусями
1: это
0: делают?
1: Это новая модная...
0: За шею их держат?
1: Нет, это новая модная процедура. Человека обсыпают зерном, после чего на него слетается целая стая гусей и начинает активно клевать. Местные утверждают, что такое гусиное массажное воздействие отлично снимает стресс, пожалуйста, расслабляет нервную систему, то, что нам нужно в понедельник, и снижает уровень кортизола. В общем, отдых, который мы заслужили.
0: Отдых, который мы заслужили. Едем во Вьетнам, да, чтобы нас там...
1: А зачем так далеко во Вьетнам? Можно же...
0: свои гуси есть.
1: Да, можно же... Вот, пожалуйста, недалеко приехать. У кого есть гуси, вот вам маленький лайфхак для бизнеса.
0: Насколько я помню, вообще гуси, они такие животные,
1: что... Они злые, мне кажется.
0: Не обязательно обсыпаться вообще чем-то. Да ты идешь, а они за тобой...
1: Но
0: за
1: они,
0: пятки.
1: Они быстрые.
0: И шеи у них длинные.
1: Да, ну в общем, на видео вот в социальных сетях очень-очень даже они милые.
0: Может быть, там какие-то другие гуси?
1: Не знаю, может быть, у них есть действительно разновидности, но они тут милые, их много, и, в общем...
0: А может быть, просто они сытые, раз их там обсыпают зерном, поэтому они такие сытые.
1: Вот.
0: Слушай, ну что только они придумают, да? В этих азиатских странах, у них же там еще есть такая процедура, что ты ноги опускаешь в воду, да?
1: Так
0: и там рыбы тебя...
1: Но это, кстати, не очень, говорят, полезно, не знаю, но вот, как сказать... Ну, в общем, они заразу разносят.
0: А, ну, то есть там... Да. Там же рыбок-то не меняют.
1: Не очень,
0: одни ноги посидели, потом другие ноги. А рыбки-то одни и те же.
1: Да. Поэтому я такой не очень.
0: Ой, слушай, я вот был в таких этих, так ножки чистил, а сейчас вот что-то
1: вот
0: опасаюсь.
1: Задумайся.
0: Ой-ой-ой, плюс одна фобия. Ладно, что в мире только не происходит, куда-то.

0: Мы не едем, чтобы сделать себе приятное. Ой. А можно никуда не ездить. Можно просто погромче сделать музыку. Нюша продолжает наш музыкальный эфир. А далее еще...
1: Включайся! Утро на Эко-радио уже в эфире.
0: А далее еще будет Мадонна и Сабрина Карпентер. Замечательный дуэт. Так что обязательно будь здесь, дождись.

0: радио. Реклама.
1: Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны!
2: В голове только мат. Так вызываете ж Экомат.
1: Натяжные потолки в каждый дом. Опытные мастера, дизайн-проекты, скидки каждому клиенту.
2: У каждого свой потолок. Экомат. 467-030. Нижний Тагил.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что же, поговорим немножечко. Talk to you, послушали композицию, разговор с тобой. Ну, мы тоже продолжаем разговаривать. Алина, ну ты представляешь, вот мы тут пока спали выходные дни, а на солнце-то вспышка произошла.
1: Да.
0: Да, зафиксировали одну из самых мощных вспышек, именно в это воскресенье вечером произошла. Так что, если ваш тостер сегодня не захотел работать, немножко забарахлил, или это может быть заводите в автомобиль, а там зажигание что-то там выкабенивается, то, скорее всего, это виновато солнце.
1: Да, это... скорее всего, так и есть.
0: Скорее всего, да, да. Ну, вообще, конечно же, если вы сегодня тоже, ваша работа связана с хождением по улицам, по улице, будете, можете отдыхать или где-то загорать, то, представляешь, не только вот кремами едиными можно улучшить свой загар, но и, кажется, едой.
1: Ну, я знаю, что нужно есть морковь. Морковный сок, морковь, вот это помогает. А что еще?
0: Ну вот специалисты говорят, что включить в свое меню нужно продукты с бета-каротином, латеином и тиамином.
1: Тиамином, ну это морковь.

0: В общем, это да, и морковь, и это и зелень, а также тыква, морковь, шпинат, абрикосы, миндаль и авокадо.
1: Абрикосы, миндаль, авокадо. Ну авокадо. Да, хороший набор. Набор да. хороший.
0: Они помогут не сгореть и приобрести насыщенный загар. Но нюансики, как всегда, важны нюансы. Все это нужно принимать примерно. Ну, короче, не перед самым загаром, а заранее.
1: Ну, понятно, это накопительное.
0: Да, желательно за несколько недель до начала загара. Да, так что если вы этого не ели, а сейчас собираетесь загорать, то поздновато. Но опять же, лето еще впереди.
1: Я надеюсь, потому что погода, которая была на выходных, абсолютно не радовала
0: меня. Да ладно, что, солнышко же светило. Жарко было. Ну, потом пошел дождик, да. Ну, есть плюсы, там есть и минусы.
1: Ну да.
0: Инь-янь у нас. Ну, что у нас взаимодействие? Инь-янь это ну, вот плюс, минус. Немножко погрелось, немножко охладились.
1: То, что нужно есть эти продукты за две недели или за сколько? За несколько недель, это, конечно, я не знала.
0: Ну, вот. Начинаем сейчас есть тыкву, авокадо, миндаль. Морковь и шпинат.
1: Готовимся к лету.
0: Да, и потихонечку готовимся к лету. Уже где-то к концу июня уже все. Пляж.
1: Welcome. Жара.
0: Пляж, жара, welcome. Да, там дыши, солнышко подтянут, подъедет в полной мере. Так, ну а вот что подъедет точно, так это гороскоп. Гороскоп буквально через две песни здесь, на Эко-радио.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет.

Проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, вот и время гороскопа. Итак, гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню, сделать его этот день чуть менее непредсказуемым. Расскажем, покажем знаком.
2: Овны. Понедельник потребует от вас больше выдержки, чем обычно. Захочется действовать быстро, но обстоятельства будут подталкивать к более взвешенному подходу.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых вопросов, планирования бюджета и обсуждения перспективных проектов.
2: Близнецы, для вас день окажется насыщенным информацией. Возможно, интересные предложения, новые контакты и неожиданные разговоры. Однако не стоит соглашаться на все сразу. Некоторые возможности потребуют более внимательной оценки.
1: Раки. Сегодняшний день поможет разобраться в вопросах, которые долго оставались эмоционально сложными. Вы сможете посмотреть на ситуацию более объективно. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах.
2: Львы. Сегодня ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей. Хороший день для презентаций, переговоров и любых ситуаций, где важно проявить себя. Но звезды советуют избегать категоричных высказываний.
1: Девы. Для вас этот день станет одним из самых продуктивных на неделе. Получится разобраться с накопившимися задачами и почувствовать, что ситуация находится под контролем. Не тратьте силы на идеализацию того, что уже и так хорошо.

0: Работает.
1: Весы, сегодня может возникнуть необходимость сделать выбор между удобным вариантом и перспективным. Решение окажется непростым, но интуиция поможет определить правильное направление.
0: Скорпионы. Понедельник позволит увидеть скрытые процессы и понять истинные мотивы окружающих. Некоторые ситуации станут гораздо понятнее, чем раньше. Не исключено получение важной информации.
1: Стрельцы. Сегодня появится желание строить планы и смотреть дальше привычного горизонта. Хороший день для обучения, поиска информации и обсуждения будущих проектов. Некоторые идеи окажутся особенно перспективными.
0: Козероги. Ваше терпение и дисциплина помогут добиться заметного прогресса. Финансовые вопросы потребуют осторожности и расчетливости. И сегодня выбирайте надежность вместо быстрых результатов.
1: В Водолее понедельник может принести неожиданное предложение или необычную идею. Не спешите отмахиваться от того, что кажется слишком нестандартным. Но общение с новыми людьми окажется полезным.
0: Рыбы, для вас этот день пройдет под знаком спокойствия и внутренней концентрации. Вы сможете лучше понять собственные цели и определить, чему стоит уделить внимание в ближайшее время. Интуиция поможет принять правильное решение.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.

0: Мира по футболу. С 15 по 28 июня АК «Метагил» объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы «Белджи», «Амода» и «Джейку» до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама по «Метагил» Е-66-060-34-217. Неофферта. Указана максимальная выгода на «Белджи» X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет «Тагильский рабочий». Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Все новости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих

0: выплат действует с 2020 года. В Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно. Восточный ветер дует умеренный. Температура утром 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25. Днем и вечером вероятны дожди.

0: Ох, как уж Юлия Зиверт умеет сказать добрые, красивые слова. Сердца, которые нас любили, если они рядом, если вы проснулись вместе с этим сердцем, то круто. Поздравляем вас.
1: Да, доброе утро. Это утреннее шоу на Эко-радио.
0: Александр Данилов и...
1: Алина Геринг. Всем доброе утро. Я нашла 5 проверенных методов.
0: Так.
1: Как быстро уснуть, если вас мучает бессонница?
0: Ничего себе. Вот смотрите-ка, мы еще только проснуться не успели, а уже Алина уже что-то нашла.
1: Я для вас просто почву подготавливаю, чтобы вы завтра чувствовали себя на все 100%.
0: Ну давай, да, давай. Где подложить эту соломинку?
1: Значит, правило 20 минут. Не лежите без сна. Если сон к вам не пришел в течение там 15-20 минут, вам нужно встать.
0: Ага, то есть если мы решили лечь спать, мы легли, мы 20 минут ворочаемся,
1: да,
0: туда, сюда, то с одного бока, да, с другого бока.
1: Да, да, да. Все, значит, не проверяйте время, не включайте яркий свет, просто перейдите в другую комнату, сядьте в кресло, там, почитайте что-нибудь, бумажную книгу, например, послушайте спокойную музыку и возвращайтесь, когда почувствуете сонливость.
0: Я тебе, знаешь, еще лайфхак добавлю. Желательно книгу какую-нибудь энциклопедию почитать.
1: Ну,
0: или какую-то энциклопедию народных примет, либо еще какие-нибудь...
1: Тогда сон придет за секунды.
0: Записи каких-нибудь серьезных людей. Там быстро приходит сон.
1: Да, значит, следующая техника 4-7-8. Дыхание для расслабления. То есть схема выглядит так. Вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание на 7 и медленно выдыхаем на 8. То есть и так... 3-4 раза повторяем, система нервно успокаивается.
0: Подожди,
1: и мы. Ну, в общем, 4-7-8.
0: 4 раза вдыхаем.
1: Вдохнем на 4 счета, задержим дыхание на 7 и выдыхаем на 8. Да, вот так вот примерно.
0: Так, все, я пошел спать.
1: Ну, следующий метод — заснуть за 2 минуты. Значит, расслабьте лоб, веки, челюсть, язык. Опустите плечи, снимите напряжение в груди и представьте, что лежите на каноэ в тихом озере или в гамаке в темной комнате.
0: Прекрасно, прекрасно. Я, кстати, знаешь, еще в таких случаях делаю, я еще включаю на колонке шум ветра, допустим.
1: Вот.
0: Шум воды, прибоя, там вот это вот

0: звуки леса, и ты такой представляешь, что ты как будто бы лежишь где-то среди дубов, смотришь и вспоминаешь роман «Война и мир», который читал давным-давно, и сон сам,
1: и сон приходит.
0: Сам себе приходит, да. Да, ну, это вечером делаем. Ну, а пока давайте-ка вместе просыпаться. Вот тут у нас новиночка подъехала. Eva Max, Bio Energy называется. Оно что-то энергичное. Мы еще сами не слушали. Вместе с вами сейчас
1: вот
0: оценим.
1: Послушаем.
0: Послушаем. Новинка от Eva Max прямо сейчас на Эко-волне.
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акрабе.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама по отделам. ИН-66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: И это музыкальный силуэт Вани Дмитриенко и Ани Перестильд. Ваня Дмитриенко у нас лауреат всех возможных музыкальных премий в нашей стране. Сейчас главная звезда.
1: Ну, молодец. Молодец. В таком возрасте добиться успеха — это многого стоит.
0: Да, все знают его песни. Ну, а, кстати, не Ваня Дмитриенко единым мы живем. А вот, кстати, все поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя. Вчера, кстати, у Виктора Цоя было день рождения.
1: Так.
0: То есть, и вот к этому событию, так сказать, вот преподнесли подарок. Найдена неизвестная песня Виктора Цоя, кассета. Даже кассета с записью его утерянной песни.
1: А, то есть на этой кассете была какая-то новая, никому неизвестная песня.
0: Неизданная, да. Песня называется «Дети минут». Ну, я так понял из описания вот этой всей, тут целая вообще история, тут прямо детективная история. Песню-то как бы он написал на листочке, она известна. То есть ее вроде как бы не знали, просто аранжировку ее, она была утеряна. Но архивет, в общем, человек заморочился, выяснил след. След этой утерянной композиции ушел в Стокгольм.
1: Ого!
0: Вот, в Швеции, да, и в Швеции нашли запись этой композиции, и вот сделали подарок. В общем, ее издали буквально вчера, и выпустили еще документальный фильм. Она стала частью документального фильма о поисках именно этой песни. Фильм выложен на всех платформах ровно в полночь, 21 июня.
1: Здорово, можно посмотреть.
0: Можно посмотреть, да, такой вот подарок для всех поклонников группы «Кино» и Виктора
1: Цоя. Слушай, круто, прикольно.
0: Вот.
1: Интересно.
0: Пока мы выходные спим, происходит.
1: Ой, да ну не спим мы выходные.
0: Не спим, а что мы делаем?
1: Мы делаем дела, которые не успели сделать на неделе.
0: Я знаю, что кто-то ходил в кино.
1: Да.
0: И что это за фильм был?
1: Это был фильм про Майкла Джексона.
0: А, про еще одну легенду.
1: Я в восторге.
0: Да, да, интересный, хороший фильм. Ладно, движемся дальше. Вот еще одна вот впереди легенда, она уже музыкальная, Биби Рекса, прямо сейчас на Эко-волне.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: анимационная команда K-Pop Diamond Hunter Cast. Только что о золоте. Ну а что такое самое главное золото летом? Ну, конечно же, солнце. Солнце, которое дарит нам тепло и радость.
1: И воспоминания об этом прекрасном времени.
0: Ну, воспоминания о будущем, о грядущем.
1: Да. Ну почему? Воспоминания о том, что уже прошло и как улучшить то, что уже есть. Значит, у нас первый месяц лета уже как-то подходит к завершению. Но у нас впереди еще целых два месяца лета. Я думаю, что можно сделать что-то необычное. Ну вот, например, у нас в группе во ВКонтакте есть такой пост интересный, который меня зацепил. Значит, что там есть? Там Джонни составил список того, что обязательно должно случиться этим летом, чтобы оно запомнилось. Так вот, записывайте советы от Джонни. Значит, искать новые места, а не новые причины остаться дома.
0: Прекрасно.
1: Как тебе такое? Здорово, да?
0: Здорово.
1: А случайно познакомиться и потом вспоминать этого человека все лето.
0: Ну, да, главное, чтобы воспоминания были хорошими.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы не пришлось вспоминать, что «Ах, этот человек, который упер мой телефон, где же он ходит?»
1: Понятно.
0: «И где же его искать?»
1: Иногда выбирать приключения вместо комфорта.
0: А это вообще must-have. Иногда не важно, где ты находишься, а важно, как ты туда попал.
1: И с кем.
0: И с кем, да, и с какими эмоциями.
1: Сделать что-то ради себя, а не ради контента, и запоминать людей по разговорам. В общем, друзья, я надеюсь, что эти советы от Джонни вам как-то где-то что-то помогли и настроили на позитивный лад на это лето.
0: Да, прекрасные пожелания на грядущее лето. Записываем, запоминаем и обязательно...
1: Используем.
0: Используем, да. Ключевое слово. Используем. Движемся дальше. Вперед! Все получится!

0: Это радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по Тагилов на 66-060-34-217 неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу

0: обучение при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5B «Строение 5» Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире

0: Эко-радио.
1: Территория звука.
0: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Overdrive».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, гороскоп, гороскоп, что нам звезды говорят на сегодня? Расскажем все, ничего не утаим. Поехали!
2: Овны, понедельник потребует от вас больше выдержки, чем обычно. Захочется действовать быстро, но обстоятельства будут подталкивать к более взвешенному подходу.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых вопросов, планирования бюджета и обсуждения перспективных проектов. Также возможны хорошие новости, связанные с работой или личными достижениями.
2: Близнецы, для вас день окажется насыщенным информацией, возможны интересные предложения, новые контакты и неожиданные разговоры. Однако не стоит соглашаться на все сразу.
1: Раки, понедельник поможет разобраться в вопросах, которые долго оставались эмоционально сложными. Вы сможете посмотреть на ситуацию более объективно. В личной жизни вероятны теплые разговоры и важные признания.
2: Львы, сегодня ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей. Хороший день для презентаций, переговоров и любых ситуаций, где важно проявить себя. Но звезды советуют избегать категории.

0: категоричных высказываний.
1: Девы, для вас этот день станет одним из самых продуктивных на неделе. Получится разобраться с накопившимися задачами и почувствовать, что ситуация находится под контролем. Особенно удачными будут дела, связанные с анализом и организацией.
0: Весы, сегодня может возникнуть необходимость сделать выбор между удобным вариантом и перспективным. Решение окажется непростым, но интуиция поможет определить правильное направление.
1: Скорпионы, понедельник позволит увидеть скрытые процессы и понять истинные мотивы окружающих. Некоторые ситуации станут гораздо понятнее, чем были раньше. Не исключено получение важной информации.
0: А у стрельцов сегодня появится желание строить планы и смотреть дальше привычного горизонта. Хороший день для обучения, поиска информации и обсуждения будущих проектов. Ну а некоторые идеи окажутся особенно перспективными.
1: Козероги. Ваше терпение и дисциплина помогут добиться заметного прогресса. Финансовые вопросы потребуют осторожности и расчетливости, и сегодня выбирайте надежность вместо быстрых результатов.
0: Водолеи. Понедельник может принести вам неожиданное предложение или необычную идею. Не спешите отмахиваться от того, что кажется слишком нестандартным. Общение с новыми людьми окажется полезным.
1: Рыбы, для вас сегодняшний день пройдет под знаком спокойствия и внутренней концентрации. Вы сможете лучше понять собственные цели и определить, чему стоит уделить внимание в ближайшее время. Совет дня: не позволяйте чужим ожиданиям сбивать вас с выбранного пути.

0: Авторадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «ЕвразИ Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Все новости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих выплат действует с 2020 года. В Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы.

0: и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно. Восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду уже дует. Температура утром 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25. Днем и вечером ожидаются дожди.

0: Какая новиночка интересная, да?
1: Ну да.
0: Какая-то такая летняя, да?
1: Легкая летняя,
0: вот
1: да.
0: Прямо, что-то вот прямо вот такое.
1: То, что нужно. То, что нужно этим летом.
0: Да, прям захотелось какие-то одеть сланцы, белые шорты, штаны.
1: И пойти на пляж.
0: И пойти потанцевать, да, на пляже. Так, всем огромнейший привет. Здесь Александр Данилов и...
1: Алина Геринг. Алина... Доброе утро. Это утреннее шоу на Экраде.
0: Да, 9.11 уже на Среднем Урале. А что происходило в выходные, пока мы все спали? Мы вам тут рассказываем сегодня весь день. На Алтае, скажу я вам, выпустили сборник национальных народных игр. Книгу.
1: Ого.
0: Да, там она содержит больше 20 игр, но я уже открыл, посмотрел содержание. Ага. Содержание там гораздо больше. Хорошее издание. Национальные игры различных народов. Так, вот смотрите. Ознакомиться с ним, кстати, можно в сети. Сайт iro22.ru. Ну и там дальше. Ищите сами. iro22.ru. Здесь и...

0: тигры, азербайджанские, алеутские, алтайские, башкирские, белорусские, немецкие, дагестанские, кабардинские, казачьи, игры народов коми, карельские, народные, осетинские, таджикские, татарские, тувинские, туркменские, удмуртские. В общем, очень-очень много. Но у меня... Я зашел на русские народные. Русские
1: так,
0: народные игры.
1: Так, что там, что там?
0: Ну, что-то знакомое. Название, я тебе скажу. Вот сейчас давай прочитаю. Игра «Ручеек». Помнишь, играли в детстве? В садике не играл «Ручеек»?
1: Ну, что-то да, что-то да.
0: Что-то припоминаем, да. Игра «Молчанка». Тут описание, как играть, в чем смысл, что нужно делать. Вот что, в чем самое главное в этом в издательстве, что хорошо. «Малечина-калечина». «Малечина-калечина».
1: Это я не знаю, что это такое.
0: Ну, звучит что-то такое. Игра «Бабки».
1: Интересно.
0: Бабки были широко распространены уже в 6-8 веке, являлись любимой игрой. Для игры берутся бабки, специально обработанные кости суставов ног коров, свиней,
1: ой, это
0: овец.
1: Что-то, что...
0: Ну, это, наверное, было все-таки в 6 веке, да? Сейчас, наверное, что-то более гуманное. Веревочка, репка. Ну, вот репку я помню. Репку я помню, тянет детка за бабку, бабка за кошку.
1: Ты думаешь,
0: за...
1: это то?
0: Ну, это что-то в этом роде. Игроки садятся друг против друга, упираются ногами в ноги соперника, руками держатся за палку, по команде начинают, не вставая с места, тянуть друг друга на себя.
1: А, ну, понятно.
0: Выигрывает тот, кто вытягивает соперника.
1: Угу.
0: Забава вишенка. Горелки. Какие же названия этого? Кубарь.
1: Слушай,
0: чижик.
1: Ну,
0: заря.
1: Интересно.
0: Петушки.
1: Интересно.
0: Оплеухи.
1: Интересно, интересно.
0: Бой мешками. Люлька. Ну,
1: ну вот если вы не знаете, чем заняться, вот, пожалуйста, вам целый сборник.
0: Да,
1: как целый... коротать вечера.
0: Да. Отличное издание. Заходите, смотрите, ознакомьтесь. iro22.ru. Спасибо алтайскому изданию. Будем узнавать. Но если вы решите занять ребенка, то почему бы нет?
1: Да. Тут даже и не ребенка, можно, говорю, вечер скрасить.
0: И самому, да, да, заняться игрой какой-то. Прекрасное издание. iro22.ru. Заходите, смотрите. Но мы движемся, наверное, дальше, да? Офенбах послушаем, там еще Филатов Фикерас, ну и еще разная музыка.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ох уж эти певцы. Кто-то не хочет идти домой, возвращаться не хочет домой. Гэри Камел, Don't Wanna Go Home, только что. А вот у меня не хочет возвращаться пост в социальной сети. Листал ленту, представляешь, увидел новость, хотел рассказать. Бах, она куда-то исчезла буквально.
1: Тренируем память.
0: Да, буквально пару секунд отошел от экрана, и все, нету, не стало. Бывает у вас такое?
1: Бывает,
0: да. Да, там, собственно, ничего сложного нету, запомнить. В Китае выпустили автомобиль Geely. Автоконцерн Geely выпустил автомобиль. Электрокар по цене велосипеда. Малютка разгоняется до 100 км в час. До 100 км в час она разгоняется. Стоит 300 тысяч рублей на наши деньги. Ну, пока до нас доедет, конечно, будет чуть подороже. Неизвестно во сколько, да. Но смысл в чем? Очень подозрительно, этот автомобиль похож на нашу АКУ.
1: О, я вам скажу. Такая же миниатюрная и компактная.
0: Да, то есть если ее описать, то это наша АК, только электрическая.
1: А ты знал, что в отличие от многих других отечественных авто, АК славилась теплой печкой? То есть зимой в ней быстро оттаивали лобовые стекла, салон прогревался моментально, потому что она маленькая, она компактная маленькая. И очень удобная. Зато парковаться как удобно.
0: Вот-вот-вот, да, и тут тоже пишут, что она занимает место не больше, чем тележка у супермаркета. Так что плюсы, одни плюсы, да.
1: Одни плюсы, да.
0: Но почему бы нет? Ну вот если ты вот ездишь с маленькой собачкой, то тебе зачем большой автомобиль? Вот села на маленькую кушечку электрическую.
1: И спокойно везде припарковалась, доехала, и никому не мешает.
0: И заправляться не надо, электрическая опять же.
1: Вот это супер.
0: Там еще и панорамная крыша, то есть Патрик сможет вылезти и посмотреть, о, ветер дует мне в лицо.
1: И погулял. Слушай, одни плюсы.
0: Одни плюсы.
1: Я задумаюсь.
0: Да. Эти маленькие машинки, ох, какие они прикольные, конечно, эти малютки. Смешные, классные, удобные. Ох, дай бог увидим их на наших дорогах.
1: Ждем.
0: Ждем.
2: Включайся. Утро.

0: Ну, если обычными русскими словами, мистер Всезнайка.
1: А, да?
0: Мистер Всезнайка называется композиция, это Тедди Свин говорит, да, я мистер знающий все.
1: Ой, слушай, ну это хорошо, когда ты все знаешь.
0: Это Знайка, помнишь, был Знайка, не Знайка, вот это вот все. У нас сегодня какой-то книжный выпуск, книжный день, час получается. Я вот опять вот новость про книги узнал. Ты знаешь, что есть, ну, ты знаешь, мы все знаем, что есть красная книга.
1: Конечно.
0: Ну, есть белая, наверное, книга.
1: Ты какую еще нашел?
0: Ну, хотя бы белый список, да? А тут, оказывается, еще есть и черная книга.
1: Ой, звучит как-то мистически.
0: Ну, тут никакой мистики. Российские ученые планируют опубликовать черную книгу, в кавычках она называется. Черная книга растений, представляющих угрозу для сельского и лесного хозяйства.
1: О, вот это полезно.
0: Да, это полезная штука. И меня что поразило, оказывается, в него войдут, в общем, этих растений более 500 видов растений, опасных для народного лесного сельского хозяйства. Более 500. Представляешь, я всегда думал, только борщевик у нас самый опасный.
1: Да, ну, потому что про него каждый год говорят, и, да, и...
0: Ну, там, не знаю, там крапива. Крапива, да. Ну, крапива как бы полезна, из нее там можно еще суп делать, и вообще, как бы, ужалился это, типа, полезно, да. А тут, оказывается, более 500 видов, вот. Ну, и, в общем-то, вот занимаются они систематизацией и планируют выпустить черную книгу флоры Средней России, так что... Будем смотреть, ждать. Ну, предупрежден, значит вооружен.
1: Это говорится. Полезная штука, я бы сказала, потому что действительно сейчас пойдет сезон тихой охоты.
0: Да,
1: кстати. Да, грибы. Мне кажется, с такой погодой они будут.
0: Уже пора.
1: Да, уже пора. И такая книга интересна для того, чтобы обезопасить себя и узнать что-то новое.
0: Конечно, идешь по лугу, смотришь, трава красивая, красивые листочки.
1: Захотел сфотографироваться.
0: Взяться, прижать, не дай бог домой взять, а там может быть какой-то лютый. А там нельзя и трогать, а потом аллергия, а потом лекарства, а потом...
1: Зачем нам это надо?
0: Лето прошло мимо, да, зачем нам это надо? Так что читайте книги, черная книга флоры Средней России, это тоже must-have для всех. Ладно, движемся вперед, через две песни «Гороскоп».
2: Вперед! Все получится!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, что нам звезды говорят. Алина, рассказывайте.
2: Овны, понедельник потребует от вас больше выдержки, чем обычно. Захочется действовать быстро, но обстоятельства будут подталкивать к более взвешенному подходу.

0: Тельцы, сегодня вы почувствуете уверенность в своих решениях. День благоприятен для финансовых вопросов, планирования бюджета и обсуждения перспективных проектов. Придерживайтесь выбранного курса и не поддавайтесь чужим сомнениям.
1: Близнецы, для вас день окажется насыщенным информацией. Возможны интересные предложения, новые контакты и неожиданные разговоры. Однако не стоит соглашаться на все сразу. Некоторые возможности потребуют более внимательной оценки.
0: Раки, сегодняшний день поможет разобраться в вопросах, которые долго оставались эмоционально сложными. Вы сможете посмотреть на ситуацию более объективно. В личной жизни вероятны теплые разговоры и важные признания.
1: Львы, сегодня ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей. Хороший день для презентаций, переговоров и любых ситуаций, где важно проявить себя. Но звезды советуют избегать категоричных высказываний.
0: Девы, для вас этот день станет одним из самых продуктивных на неделе. Получится разобраться с накопившимися задачами и почувствовать, что ситуация находится под контролем. Особенно удачны будут дела, связанные с анализом и организацией.
1: Весы, сегодня может возникнуть необходимость сделать выбор между удобным вариантом и перспективным. Решение окажется непростым, но интуиция поможет определить правильное направление.
0: Скорпионы. Понедельник позволит увидеть скрытые процессы и понять истинные мотивы окружающих. Некоторые ситуации станут гораздо понятнее, чем раньше. Не исключено получение важной информации.
1: Стрельцы. Сегодня появится желание строить планы и смотреть дальше привычного горизонта. Хороший день для обучения, поиска информации и обсуждения будущих проектов.
0: Козероги, ваше терпение и дисциплина помогут добиться заметного прогресса. Финансовые вопросы потребуют осторожности и расчетливости. Сегодня выбирайте надежность вместо быстрых результатов.
1: Водолеи, понедельник может принести неожиданное предложение или необычную идею. Не спешите отмахиваться от того, что кажется слишком нестандартным. Общение с новыми людьми окажется полезным.
0: Рыбы, для вас сегодняшний день пройдет под знаком спокойствия и внутренней концентрации. Вы сможете лучше понять собственные цели и определить, чему стоит уделить внимание в ближайшее время. Интуиция поможет принять правильное решение. Ну, а здесь были Алина Геринг и Александр Данилов. Все эти 3 часа. Всем желаем хорошего дня.
1: Хорошей недели.
0: Хорошей недели.
1: Замечательного настроения.
0: Да. Ну, а мы на этом говорим всем пока-пока. И наши полномочия в этого часа иссякают.
2: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: На Среднем Урале 10 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Все новости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих выплат действует с 2020 года. В Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 июня, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня днем около 25 градусов выше нуля.

0: 10:12 показывают часы в нашей студии. Вы на Эко-радио. Сегодня здесь с вами буду я, Наталья Миронова. Всем доброе утро. Сегодня понедельник. Начнем новую неделю в приятном расположении духа. Послушаем вместе музыку, любимые хиты и новые интересные новинки. Продолжение этого музыкального часа — Пнау и Empire of the Sun. Затем белорусская группа Немига, стремительно набирающая обороты на российской поп-сцене. Затем ждем совместку от People Disco Machine и Kangs, а также программу Digest News. Легкие и добрые новости со всего света.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков.

0: сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 494816.
1: Европласт.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Удмуртии выставили на продажу пиратский корабль. За него просят всего 1,5 миллиона рублей. Внутри судна находится полноценный жилой дом с отделкой. Снаружи есть палуба, трюм и настоящие мачты. Такой вариант подойдет тем, кто всегда мечтал о собственном корабле, но не хочет покидать сушу. Не хватает разве что моря и команды пиратов. Зато жить в таком доме можно без риска заболеть морской болезнью. Японские дизайнеры представили необычные наушники, которые уже вызвали ажиотаж в сети. Их форма повторяет очертания хомячьих ягодиц. Со стороны кажется, будто в ухе застрял маленький пушистый зверек. Дизайн вполне в привычке.

0: типичном для Японии стиле. Странно, но очень забавно. Такие наушники точно не останутся незамеченными. Правда, окружающие могут долго присматриваться, пытаясь понять, что же у вас в ушах. Но если вам нравится эпатировать публику, то этот аксессуар определенно ваш выбор. На греческом острове Крит появилась 8-метровая критская лира. Ее создал местный бизнесмен Михалис Зуридакис. Когда он поделился идеей с соседями, те сочли его безумцем. Но теперь посмотреть на огромный инструмент приезжают со всей Греции. На создание лиры ушло полгода. Из-за нехватки места на Крите конструкцию собирали в мастерской в городе Сере. В качестве материала использовали металл и стеклопластик. Дерево оказалось слишком тяжелым и недолговечным. Вес инструмента составил 600 килограммов. Играть на нем нельзя, но Михалис приглашает друзей-музыкантов поиграть на обычной лире размером примерно 60 сантиметров. Сейчас памятник стоит у главной дороги в Питсидии, родной деревне мужчины. Также он подал заявку, чтобы изделие включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую критскую лиру. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Это Be Mine от Камрада на Экорадио. 10:31 на Среднем Урале. Сейчас за окном плюс 21 градус по Цельсию. Днем синоптики прогнозируют до 25 со знаком плюс, конечно же. Но на улице парит, поэтому ждем дожди. Никуда мы от них не денемся. Зонт вам сегодня не помешает. Прихватите его с собой обязательно. С вами на Экорадио сегодня Наталья Миронова. Всем доброе утро. Далее продолжим с Анной Асти. Затем будет Канкс, Татьяна Куртукова и Дэвид Гетта.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Экорадио. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Южнокорейская певица Иджей, итало-американский продюсер и диджей Anima Out of My Body. Их совместная композиция только что на Эко-радио. 10 часов 51 минута показывают наши студийные. У микрофона Наталья Миронова. Всем доброе утро. Впереди нас ждет группа «Винтаж» и их трек «Знак Водолея». В конце этого музыкального будет каскад брутального мужского вокала. Сначала появится Авалан Рокстон, а следом послушаем Артура Пирожкова. Вы на Эко-радио. Всем прекрасного настроения.

0: Экорадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
0: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала подготовка к избирательной кампании, сообщают «Вести Урал». В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней – Государственной думы, областного ЗАГС-собрания и дум 35 муниципалитетов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Отдать свой голос можно как лично, так и дистанционно в электронном виде. Также на портале госуслуги появится личный кабинет политической партии, претендующий на места в законодательное собрание региона. Там будет размещаться информация о кандидате и его фото. А в строке «Единый день голосования» можно будет задать любой интересующий вопрос. На Урале почти 50 пешеходных переходов станут безопаснее, пишет информагентство «Все новости». Речь идет о зебрах на региональных дорогах. Существующая инфраструктура не везде учитывает появление новых остановок общественного транспорта, коллективных садов, коттеджных поселков и мест отдыха. Зебры оборудуют искусственным освещением, мигающими желтыми светофорами, подходами, ограждениями и лежачими полицейскими. Так власти рассчитывают обезопасить садоводов и дачников при переходе загородных дорог. Обустройство зебр должны завершить до середины октября. Тагильчанку обманули на 1 миллион рублей при покупке автомобиля из-за рубежа, сообщили в пресс-группе УВД. 36-летняя тагильчанка решила помочь отцу купить машину из Европы через группу в мессенджере. Перед оформлением сделки женщина, как ей казалось, тщательно проверила организацию и только потом перевела деньги. Однако перевозчик, который должен был доставить груз, заявил, что ничего о нем не знает. В полиции отмечают, что число подобных случаев мошенничества значительно выросло за последние годы. Проверять информацию о продаваемом автомобиле необходимо через официальные источники и базы данных. Волонтеров Качканара приглашают на Кубок Евраза, сообщает паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Организаторы турнира набирают добровольцев для участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также для работы с болельщиками на трибунах. В обязанностях волонтеров будет участие в массовом флаговом шоу, помощь зрителям в качестве сигнальщиков, раздача атрибутики, а также уборка территории стадиона после турнира. Стать волонтером могут жители Качканара старше 14 лет. Главное спортивное событие города пройдет со 2 по 8 августа на стадионе «Горняк». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 июня, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Ветер восточного направления подует со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы около 25 градусов выше нуля.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Вот она, та самая песня, под которую будут рыдать и родители, и учителя, и сами выпускники на всех школьных и выпускных вечерах страны. Новая композиция Мэри Краймбрери под названием «Ты помнишь» имеет все шансы стать идеальным саундтреком прощания со школой и вступления во взрослую жизнь. Здесь есть все. И приятная ностальгия, и щемящее сердце грусть из-за быстротечности времени, и, конечно, надежда. Ну вот умеет Краймбрери наполнить текст глубоким смыслом сама певица, автор этой песни. Проголосовать за новинку приглашаю вас на наш сайт ekoradio.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

11:39 на часах, вы на Экорадио. Мы есть на всех площадках, подписывайтесь на официальные группы Экорадио в социальных сетях. Будьте в курсе самых актуальных новостей шоу-бизнеса, узнавайте первыми о музыкальных новинках, участвуйте в наших опросах на тему дня. Пишите свои комментарии и рассказывайте личные истории. Мы читаем все ваши сообщения и стараемся уделить внимание каждому подписчику и каждому нашему слушателю. Сегодня с вами Наталья Миронова. Всем чудесного дня. Впереди на Экорадио «Баста» и

0: и Дмитрий Журавлев.
1: Портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Это Артем Качер на Экорадио. 11:51 показывают наши студийные. У микрофона Наталья Миронова. Качканары, Нижний Тагил. Всем добрый день. Сейчас расскажу, что ждем на нашей волне в ближайшие 10 минут. Впереди британская певица Дуа Липа, все чаще поражающая поклонников своими эффектными фотографиями в соцсетях. Затем поп-группа Five Star Family и подведет итог этого музыкального часа немецкая рок-группа Tokyo Hotel.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: день на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала подготовка к избирательной кампании, сообщают «Вести Урал». В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней – Государственной Думы, областного ЗАГС Собрания и Дум 35 муниципалитетов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Отдать свой голос можно как лично, так и дистанционно в электронном виде. Также на портале госуслуги появится личный кабинет политической партии, претендующий на места в законодательное собрание региона. Там будет размещаться информация о кандидатах, кандидате и его фото. А в строке «Единый день голосования» можно будет задать любой интересующий вопрос. На Урале почти 50 пешеходных переходов станут безопаснее, пишет информагентство «Все новости». Речь идет о зебрах на региональных дорогах. Существующая инфраструктура не везде учитывает появление новых остановок общественного транспорта, коллективных садов, коттеджных поселков и мест отдыха. Зебры оборудуют искусственным освещением, мигающими желтыми светофорами, подходами, ограждениями и лежачими полицейскими. Так власти рассчитывают обезопасить садоводов и дачников при переходе загородных дорог. Обустройство зебр должны завершить до середины октября. Тагильчанку обманули на 1 миллион рублей при покупке автомобиля из-за рубежа, сообщили в пресс-группе УВД. 36-летняя тагильчанка решила помочь отцу купить машину из Европы через группу в мессенджере. Перед оформлением сделки женщина, как ей казалось, тщательно проверила организацию и только потом перевела деньги. Однако перевозчик, который должен был доставить груз, заявил, что ничего о нем не знает. В полиции отмечают, что число подобных случаев мошенничества значительно выросло за последние годы. Проверять информацию о продаваемом автомобиле необходимо через официальные источники и базы данных. Волонтеров Качканара приглашают на Кубок Евраза, сообщает паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Организаторы турнира набирают добровольцев для участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также для работы с болельщиками на трибунах. В обязанностях волонтеров будет участие в массовом флаговом шоу, помощь зрителям в качестве сигнальщиков, раздача атрибутики, а также уборка территории стадиона после турнира. Стать волонтером могут жители Качканара старше 14 лет. Главное спортивное событие города пройдет со 2 по 8 августа на стадионе «Горняк». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 июня, на Среднем Урале вечером будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Завтра все так же пасмурная погода с дождем. Столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля.

Певица Ava Max и рэпер Шабиа выпустили совместный зажигательный трек под названием «Energy», который стал одним из главных музыкальных символов чемпионата мира по футболу этого года. Энергичная коллаборация вызвала бурное обсуждение среди фанатов футбола и поп-музыки. Мнения самые разные. Поделиться своим вы можете на нашем сайте ekoradio.ru. Заходите туда, голосуйте за новинку, если она вам понравилась. Либо же выбирайте любую другую композицию, которая попала вам прямо в сердце. Ну а пока вы голосуете, Леди Гага на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре. В центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Нилетто, Лёша с Викой, Мэри Гу. Большая коллаборация под названием «Аритмия» только что на Эко-радио. 12.42 на часах. С вами Наталья Миронова. Что хочу сказать. Если аритмия от музыки, то это прекрасно. А вот в это лето я совсем не завидую метеозависимым людям. То дождь, то жарко. Вот МЧС опять выпустила штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня и завтра местами в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

На «Титанике» один из самых ярких хитов Лолиты. Песня выпущена в 2016-м. Позднее она вошла в 8-й студийный альбом певицы под названием «Раневская». В этом году трек отмечает свое десятилетие, но звучит все так же актуально и заразительно. Что интересно, песня попала к Лолите уже после того, как от нее отказались все артистки, которым она предлагалась. И это не единственный хит, который приютила Лолита, и он выстрелил в ее исполнении. Так было, например, и с песней «Ориентация Север». Видимо, у Лолиты какая-то своя магия делать песни хитами. Ну а далее на Эко-радио «Авалан Рокстон».

drums. Экро. Радио.

0: на Среднем Урале. Час дня.
1: Новости.
0: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Центробанк России понизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,25%, сообщает пресс-служба регулятора. На таком уровне показатель последний раз был 3 года назад. Аналитики предполагают, что ожидать удешевления кредитов пока не стоит, так как банки вынуждены закладывать в ставки премию за риск. Тем не менее, в сегментах потребительского и автокредитования проценты могут незначительно понизиться. За последние полгода немного оживился спрос на ипотеку благодаря систематическому уменьшению ключевой ставки. Однако нового всплеска не предвидится. По мнению аналитиков, спрос на рыночную ипотеку восстановится, когда ключевая ставка будет ниже 13%. Свердловская область готова к проведению выборов во время ограничений интернета, сообщила глава облсберкома Елена Клименко. По ее словам, для каждого участка разработали инструкции с описанием действий на случай воздушной тревоги. Специалисты проверили связь по белым спискам, она будет работать при любых условиях. Кроме того, облсберком предусмотрел резервные участки. Свердловская область в подготовке избирательной кампании может опираться на опыт коллег из приграничных районов, уточнила председатель комиссии. В этом году выборы депутатов ЗАГС Собрания региона и Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Горбольницу номер 4 Нижнего Тагила наградили престижной премией «Медицинский Олимп», пишет информагентство «Все новости». Больничный городок на Тагилстрое победил в номинации «Лучшая взрослая больница 2025 года» за внедрение современных технологий и обновление мощностей. Четвертая горбольница в лидерах среди российских медучреждений по количеству эндоваскулярных вмешательств, операций на сосудах. Торжественная церемония награждения прошла в Екатеринбурге. Больницы вручили сертификат на 1 миллион рублей и бронзовый символ премии. Сертификат планируется вложить в обучение врачей. 7 птенцов краснокнижного сокола-балабана выпустили в лесах Свердловской области, рассказали в эфире ОТВ. Всего в мире их осталось около 30 тысяч пар особей. Специалисты выращивают птенцов и в возрасте 4 недель выпускают их в дикую природу. Каждый сокол-балабан получает имя и номер, чтобы орнитологи могли следить за его дальнейшей судьбой. В прошлом году на волю отправили более 30 соколят, в этом около 50. Так в регионе восстанавливают популяцию редких птиц в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 22 июня на Среднем Урале вечером будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Завтра все так же пасмурная погода с дождем. Столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны!
3: В голове только мат. Так вызываете ж Экомат.
2: Натяжные потолки в каждый дом. Опытные мастера, дизайн-проекты, скидки каждому клиенту.
3: У каждого свой потолок. Экомат. 467-030. Нижний Тагил.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Элла Хендерсон и Рудиментал на Экорадио. 13.53 на часах. Наш термометр показывает уже 27 градусов тепла, и вопреки прогнозам синоптиков, дождя пока нет и небо чистое, что, конечно, не может не радовать. Это я про Нижний Тагил, а как дела с погодой в Качканаре? Пишите нам в личные сообщения группы Экорадио во ВКонтакте. Давайте позволим себе немного поворчать на непогоду, ну или наоборот, будем делиться солнечным настроением. Вы на Экорадио, я Наталья Миронова, всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Центробанк России понизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,25%, сообщает пресс-служба регулятора. На таком уровне показатель последний раз был 3 года назад. Аналитики предполагают, что ожидать удешевления кредитов пока не стоит, так как банки вынуждены закладывать в ставки премию за риск. Тем не менее, в сегментах потребительского и автокредитования проценты могут незначительно понизиться. За последние полгода немного оживился спрос на ипотеку благодаря систематическому уменьшению ключевой ставки. Однако нового всплеска не предвидится. По мнению аналитиков, спрос на рыночную ипотеку восстановится, когда ключевая ставка будет ниже 13%. Свердловская область готова к проведению выборов во время ограничений интернета, сообщила глава облсберкома Елена Клименко. По ее словам, для каждого участка разработали инструкции с описанием действий на случай воздушной тревоги. Специалисты проверили связь по белым спискам, она будет работать при любых условиях. Кроме того, облсберком предусмотрел резервные участки. Свердловская область в подготовке избирательной кампании может опираться на опыт коллег из приграничных районов, уточнила председатель комиссии. В этом году выборы депутатов ЗАГС Собрания региона и Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Горбольницу номер 4 Нижнего Тагила наградили престижной премией «Медицинский Олимп», пишет информагентство «Все новости». Больничный городок на Тагилстрое победил в номинации «Лучшая взрослая больница 2025 года» за внедрение современных технологий и обновление мощностей. Четвертая горбольница в лидерах среди российских медучреждений по количеству эндоваскулярных вмешательств, операций на сосудах. Торжественная церемония награждения прошла в Екатеринбурге. Больнице вручили сертификат на 1 миллион рублей и бронзовый символ премии. Сертификат планируется вложить в обучение врачей. 7 птенцов краснокнижного сокола-балабана выпустили в лесах Свердловской области, рассказали в эфире ОТВ. Всего в мире их осталось около 30 тысяч пар особей. Специалисты выращивают птенцов и в возрасте 4 недель выпускают их в дикую природу. Каждый сокол-балабан получает имя и номер, чтобы орнитологи могли следить за его дальнейшей судьбой. В прошлом году на волю отправили более 30 соколят, в этом около 50. Так в регионе восстанавливают популяцию редких птиц в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 22 июня, на Среднем Урале вечером будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферный.

Давление понижено 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Завтра все так же пасмурная погода с дождем. Столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля.

14.12 на часах. Вы на Экорадио, в студии Наталья Миронова. Всем здравствуйте. Сегодня на календаре 22 июня. Печальная дата в истории нашей страны. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. И сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто защищал Родину, и тех, кто ковал победу на предприятиях. В 12.15 по московскому времени или в 14.15 по местному по всей стране пройдет всероссийская акция «Минута молчания». Музыкальное вещание на Экорадио будет временно приостановлено.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получайте

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Удмуртии выставили на продажу пиратский корабль. За него просят всего 1,5 миллиона рублей. Внутри судна находится полноценный жилой дом с отделкой. Снаружи есть палуба, трюм и настоящие мачты. Такой вариант подойдет тем, кто всегда мечтал о собственном корабле, но не хочет покидать сушу. Не хватает разве что моря и команды пиратов. Зато жить в таком доме можно без риска заболеть морской болезнью. Японские дизайнеры представили необычные наушники, которые уже вызвали ажиотаж в сети. Их форма повторяет очертания хомячьих ягодиц. Со стороны кажется, будто в ухе застрял маленький пушистый зверек. Дизайн вполне в привычном для Японии стиле. Странно, но очень забавно. Такие наушники точно не останутся незамеченными. Правда, окружающие могут долго присматриваться, пытаясь понять, что же у вас в ушах. Но если вам нравится эпатировать публику, то этот аксессуар определенно.

0: определенно ваш выбор. На греческом острове Крит появилась 8-метровая критская лира. Ее создал местный бизнесмен Михалис Зуридакис. Когда он поделился идеей с соседями, те сочли его безумцем. Но теперь посмотреть на огромный инструмент приезжают со всей Греции. На создание лиры ушло полгода. Из-за нехватки места на Крите конструкцию собирали в мастерской в городе Сере. В качестве материала использовали металл и стеклопластик. Дерево оказалось слишком тяжелым и недолговечным. Вес инструмента составил 600 килограммов. Играть на нем нельзя, но Михалис приглашает друзей-музыкантов поиграть на обычной лире размером примерно 60 сантиметров. Сейчас памятник стоит у главной дороги в Питсидии, родной деревни мужчины. Также он подал заявку, чтобы изделие включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую критскую лиру. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

шикарный Ваня Дмитриенко и его хит под названием «Ртуть». Сколько их в творческой копилке артиста уже и не сосчитать, что не месяц, то новый трек. Такой работоспособности можно только позавидовать. При этом надо сказать, что качество не страдает, а становится только лучше. 14.31 на часах, вы на Экорадио, идем далее. Впереди у нас Рея, Бахти Туркена, а также Эйва Макс и Мия Бойко. Я Наталья Миронова, вы на Экорадио. Всем удачного дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучше.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 15 часов. Экорадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил оказался одним из самых непривлекательных городов России для переезда, следует из исследования Финансового университета при правительстве России по итогам первой половины 2026 года. Нижний Тагил занял в нем 67 место из 69. Ниже только Якутск и Нижневартовск, пишет РИА Новости. Выяснилось, что россияне чаще выбирают места с более высоким уровнем жизни, где важна не только зарплата, но и доступность. Медицина, образование, культуры, благоприятная экология, ощущение безопасности. Лидерами рейтинга стали Калининград, Ярославль и Сочи. В Нижнем Тагиле могут закрыть две заправки челябинской сети «Атом Ойл». По данным природоохранной прокуратуры,

0: они построены, работают с нарушениями. По иску надзорного ведомства суд запретил деятельность АЗС. Так, проверка показала, что одна заправка изначально была построена на участке, где можно размещать только магазины. После открытия владельца не поставили АЗС на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Дожди продолжат заливать Свердловскую область на этой неделе. На погоду будет влиять циклон с запада Казахстана. Он несет в регион новую порцию ливней, грозы, а местами и крупный град, сообщили в Уральском гидрометцентре. На 22-24 июня придется пик ливневых осадков. На фоне обильных дождей на Среднем Урале может подняться уровень рек и водоемов, есть риск подтопления низких участков и пойм. Оперативные службы призывают автомобилистов во время ливней быть особенно внимательными на дороге. Единый QR-код для оплаты в магазинах и ресторанах появится в России с 1 сентября. Он упростит расчеты. Покупателям больше не придется искать на кассе стикер своего банка. Достаточно будет открыть любое банковское приложение, отсканировать код и выбрать подходящий способ оплаты. На экране сразу появятся все доступные варианты, при этом сохраняется кэшбэк и бонусы по программам лояльности. Вводить новую систему будут поэтапно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: просто ни о чем.
1: Эко-радио, реклама.
2: Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Рихаб Муфаса и Рейни, шикарный трек «Believe» только что на Экораде. 15.49 на часах. В ближайшие минуты компанию нам здесь составят Лирик, появится также Зейн, и в финале часа будет немного релакса от Мари Краймбрери. Сегодня понедельник, 22 июня. Весь этот день мы провели с вами вместе. Меня зовут Наталья Миронова. Сейчас я должна уже с вами попрощаться. Обязательно встретимся вновь уже завтра. Всем хорошего продолжения дня и пока-пока!

0: Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

drums. Экро радио.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил оказался одним из самых непривлекательных городов России для переезда, следует из исследования финансового университета при правительстве России по итогам первой половины 2026 года. Нижний Тагил занял в нем 67 место из 69. Ниже только Якутск и Нижневартовск, пишет РИА Новости. Выяснилось, что россияне чаще выбирают места с более высоким уровнем жизни, где важна не только зарплата, но и доступность. Медицина, образование, культуры, благоприятная экология, ощущение безопасности. Лидерами рейтинга стали Калининград, Ярославль и Сочи. В Нижнем Тагиле могут закрыть две заправки челябинской сети «Атом-Ойл». По данным природоохранной прокуратуры, они построены и работают с нарушениями. По иску надзорного ведомства суд запретил деятельность АЗС. Так, проверка показала, что одна заправка изначально была построена на участке, где можно размещать только магазины. После открытия владельцы не поставили АЗС на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Дожди продолжат заливать Свердловскую область на этой неделе. На погоду будет влиять циклон с запада Казахстана. Он несет в регион новую порцию ливней, грозы, а местами и крупный град, сообщили в Уральском гидрометцентре. На 22-24 июня придется пик ливневых осадков. На фоне обильных дождей на Среднем Урале может подняться уровень рек и водоемов. Есть риск подтопления низких участков и пойм. Оперативные службы призывают автомобилистов во время ливней быть осторожными.

0: особенно внимательными на дороге. Единый QR-код для оплаты в магазинах и ресторанах появится в России с 1 сентября. Он упростит расчеты. Покупателям больше не придется искать на кассе стикер своего банка. Достаточно будет открыть любое банковское приложение, отсканировать код и выбрать подходящий способ оплаты. На экране сразу появятся все доступные варианты, при этом сохраняется кэшбэк и бонусы по программам лояльности. Вводить новую систему будут поэтапно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.

0: И до 12 утра и всего от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
3: Let's get down to business.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, Ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил в своих соцсетях массовый сбой в энергоснабжении, затронувший 5 микрорайонов города. По его словам, произошло это из-за удара молнии во время грозы. Повреждения оборудования зафиксировали 19 июня в 14 часов 30 минут. К 6 вечера все подстанции запитали по резервной схеме, а полностью подачу электричества возобновили только к половине 10 вечера. У 61-летнего жителя Нижнего Тагила конфисковали внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Предприниматель использовал его для незаконного оборота наркотиков. По данным следствия, в день задержания тагильчанин приобрел растения, содержащие наркотические вещества, и договорился с человеком, что оставит их в машине, а автомобиль закрывать не будет. Но сделка сорвалась. Тагильчанину назначили штраф 25 тысяч рублей, а автомобиль изъяли в доход государства. Масштабная операция «Нелегал» завершилась в Свердловской области. Силовики на протяжении недели проверяли места проживания и работы иностранных граждан, стройплощадки, рынки, предприятия торговли и транспортные объекты. По итогам рейдов из России выдворили 182 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. С 1 сентября в России можно будет сделать магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующий приказ опубликовало Министерство здравоохранения. Эту диагностическую процедуру, как правило, назначают для выявления патологии опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и внутренних органов. В ходе МРТ человек не испытывает на себе непосредственного рентгеновского излучения. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. Coming home.

0: нами. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Грандиозное событие в Акаме.
4: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама повод Тагилов, N66-060-34-217, неагента. Указана максимальная выгода на Белджи, X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».

0: Музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto приглашает на презентацию нового Tenet T4L. Вас ждет знакомство с долгожданной новинкой, развлекательная программа, детские активности и подарки каждому. А также разыгрываем умную колонку. Ждем вас всей семьей 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565, Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
4: Грандиоз!

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил в своих соцсетях массовый сбой в энергоснабжении, затронувший 5 микрорайонов города. По его словам, произошло это из-за удара молнии во время грозы. Повреждения оборудования зафиксировали 19 июня в 14 часов 30 минут. К 6 вечера все подстанции запитали по резервной схеме, а полностью подачу электричества возобновили только к половине 10 вечера. У 61-летнего жителя Нижнего Тагила конфисковали внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Предприниматель использовал его для незаконного оборота наркотиков. По данным следствия, в день задержания тагильчанин приобрел растения, содержащие наркотические вещества, и договорился с человеком, что оставит их в машине, а автомобиль закрывать не будет. Но сделка сорвалась. Тагильчанину назначили штраф 25 тысяч рублей, а автомобиль изъяли в доход государства. Масштабная операция «Нелегал» завершилась в Свердловской области. Силовики на протяжении недели проверяли места проживания и работы иностранных граждан, стройплощадки, рынки, предприятия торговли и транспортные объекты. По итогам рейдов из России выдворили 182 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. С 1 сентября в России можно будет сделать магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующий приказ опубликовало Министерство здравоохранения. Эту диагностическую процедуру, как правило, назначают для выявления патологии опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и внутренних органов. В ходе МРТ человек не испытывает на себе непосредственного рентгеновского излучения. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.
0: Эльтер-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по Тагилов 1-66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны!
2: В голове только мат. Так вызываете ж Эко-мат.
1: Натяжные потолки в каждый дом. Опытные мастера, дизайн-проекты, скидки каждому клиенту.
2: У каждого свой потолок. Эко-мат. 467-030. Нижний Тагил.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
5: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5B, строение 5. Тенет Т7 от 2 090 000 рублей. Официальный дилер Тенет Русальянс на фестивальной 5B, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Горбольницу номер 4 Нижнего Тагила наградили престижной премией «Медицинский Олимп», пишет информагентство «Все новости». Больничный городок на Тагилстрое победил в номинации «Лучшая взрослая больница 2025 года» за внедрение современных технологий и обновление мощности. Четвертая горбольница в лидерах среди российских медучреждений по количеству эндоваскулярных вмешательств, операций на сосудах. Торжественная церемония награждения прошла в Екатеринбурге. Больнице вручили сертификат на 1 миллион рублей и бронзовый символ премии. Сертификат планируется вложить в обучение врачей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил в своих соцсетях массовый сбой в энергоснабжении, затронувший 5 микрорайонов города. По его словам, произошло это из-за удара молнии во время грозы. Повреждения оборудования зафиксировали 19 июня в 14:30. К 6 вечера все подстанции запитали по резервной схеме, а полностью подачу электричества возобновили только к половине 10 вечера. На Урале почти 50 пешеходных переходов станут безопаснее, пишет информагентство «Все новости». Речь идет о зебрах на региональных дорогах. Существующая инфраструктура не везде учитывает появление новых остановок общественного транспорта, коллективных садов, коттеджных поселков и мест отдыха. Зебры оборудуют искусственным освещением, мигающими желтыми светофорами, подходами, ограждениями и лежачими полицейскими. Так власти рассчитывают обезопасить садоводов и дачников при переходе загородных дорог. Обустройство зебр должны завершить до середины октября. Дожди продолжат заливать Свердловской области на этой неделе. На погоду будет влиять циклон с запада Казахстана. Он несет в регион новую порцию ливней и грозы, а местами и крупный град, сообщили в Уральском гидромедцентре. На 22-24 июня придется пик ливневых осадков. На фоне обильных дождей на Среднем Урале может подняться уровень рек и водоемов. Есть риск подтопления низких участков и пойм. Оперативные службы призывают автомобилистов во время ливней быть особенно внимательными на дороге. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
8: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
9: 49-48-16. Европласт.
10: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
9: Европласт.
11: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Удмуртии выставили на продажу пиратский корабль. За него просят всего 1,5 миллиона рублей. Внутри судна находится полноценный жилой дом с отделкой. Снаружи есть палуба, трюм и настоящие мачты. Такой вариант подойдет тем, кто всегда мечтал о собственном корабле, но не хочет покидать сушу. Не хватает разве что моря и команды пиратов. Зато жить в таком доме можно без риска заболеть морской болезнью. Японские дизайнеры представили необычные наушники, которые уже вызвали ажиотаж в сети. Их форма повторяет очертания хомячьих ягодиц. Со стороны кажется, будто в ухе застрял маленький пушистый зверек. Дизайн вполне в привычном для Японии стиле. Странно, но очень забавно. Такие наушники точно не останутся незамеченными. Правда, окружающие могут долго присматриваться, пытаясь понять, что же у вас в ушах. Но если вам нравится эпатировать публику, то этот аксессуар определенно ваш выбор. На греческом острове Крит появилась 8-метровая критская лира. Ее создал местный бизнесмен Михалис Зуридакис. Когда он поделился идеей с соседями, те сочли его безумцем. Но теперь посмотреть на огромный инструмент приезжают со всей Греции. На создание лиры ушло полгода. Из-за нехватки места на Крите конструкцию собирали в мастерской в городе Сере. В качестве материала использовали металл и стеклопластик.

0: Пластик. Дерево оказалось слишком тяжелым и недолговечным. Вес инструмента составил 600 килограммов. Играть на нем нельзя, но Михалис приглашает друзей-музыкантов поиграть на обычной лире размером примерно 60 сантиметров. Сейчас памятник стоит у главной дороги в Питсидии, родной деревни мужчины. Также он подал заявку, чтобы изделие включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую критскую лиру. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе, утро – это музыка.

0: подарки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Горбольницу номер 4 Нижнего Тагила наградили престижной премией «Медицинский Олимп», пишет информагентство «Все новости». Больничный городок на Тагилстрое победил в номинации «Лучшая взрослая больница 2025 года» за внедрение современных технологий и обновление мощности. Четвертая горбольница в лидерах среди российских медучреждений по количеству эндоваскулярных вмешательств, операций на сосудах. Торжественная церемония награждения прошла в Екатеринбурге. Больнице вручили сертификат на 1 миллион рублей и бронзовый символ премии. Сертификат планируется вложить в обучение врачей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил в своих соцсетях массовый сбой в энергоснабжении, затронувший 5 микрорайонов города. По его словам, произошло это из-за удара молнии во время грозы. Повреждения оборудования зафиксировали 19 июня в 14:30. К 6 вечера все подстанции запитали по резервной схеме, а полностью подачу электричества возобновили только к половине 10 вечера. На Урале почти 50 пешеходных переходов станут безопаснее, пишет информагентство «Все новости». Речь идет о зебрах на региональных дорогах. Существующая инфраструктура не везде учитывает появление новых остановок, общественного транспорта, коллективных садов, коттеджных поселков и мест отдыха. Зебры оборудуют искусственным освещением, мигающими желтыми светофорами, подходами, ограждениями и лежачими полицейскими. Так власти рассчитывают обезопасить садоводов и дачников при переходе загородных дорог. Обустройство зебр должны завершить до середины октября. Дожди продолжат заливать Свердловской области на этой неделе. На погоду будет влиять циклон с запада Казахстана. Он несет в регион новую порцию ливней и грозы, а местами и крупный град, сообщили в Уральском гидромедцентре. На 22-24 июня придется пик ливневых осадков. На фоне обильных дождей на Среднем Урале может подняться уровень рек и водоемов. Есть риск подтопления низких участков и пойм. Оперативные службы призывают автомобилистов во время ливней быть особенно внимательными на дороге. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 23 июня на Среднем Урале ожидается пасмурный день с дождем. Ветер восточного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 21 градус по Цельсию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждым

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Eyes on the

Shadow, time to move, keeping on the low.

Beings energy. Welcome to the dimension.

0: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

drums. Радио.